Бычкова – тенор, Андрей Славнин – баритон, Анна Ковалёван – сопрано, Евюрий Серова – дашнамур. Клод Дебюсси – дашнамури хамар, катаруме Паскал Рожен.

0: FM yanısı Mekyev Mek.
1: Jan Sibelius, концерт Джутакиев Новогахмби Хамар, ре минор, катерумен Сергей Хачатряна, Варшава и симфоник Новогахумба, дирижер Эммануэль Кривин.

твой сын, кузнец и живописец важный. Ох, не люблю! На медне насмех намалевал в приторе, будто черта поленьями и прутьями гоняет.

куда ж девался? И как всегда ведь было, когда только я вышла с шинкарки.

Парадьяку! Смотри, какую! Нет месяца и вправду! Что за пропасть? Нет месяца и только!

0: Эхэ! От слов три на не поймется. Пошел, пошел, пошел!
1: Я вижу, не на шутку терешься ты.
0: Пошел, пошел, пошел!
1: Смотри, попробуй подойти, ведь видишь, какая цаца.

смерти. Я после пекла никак привыкнуть не могу к морозу. Гоняя за тобой по Поднебесью, я месяц выпустил. Досадно, право.

0: ах, боже мой, стороннее лице. Что, если вдруг застанут здесь особу такого звания, как я?
1: Это я!
0: Беда ведь, как раз дойдет и до отца Кондрата. Ради бога, превосходная залога, спрячьте куда-нибудь, спрячьте скорее меня. Ради бога, добродетельная жена, спрячьте куда-нибудь, сраму во не приму. Ваша доброта, как сказано в Писании, 22 главе, ой, стучаться.
2: Садитесь, пускай.

0: теперь мне дай по рюмке выпить. Горло застыло от мороза у меня.
1: Ну, вот тебе горилка.

черт! Мешки как будто тяжелее, чем прежде стали. Верно, кроме угля в них что-нибудь положено еще. Ах, глупый, я и позабыл. Теперь мне в

Нет, баба, что не я. Не дам смеяться я над собою никому. 10 таких мешков я все их подыму. Ой, ты сила, моя сила!

на том свете встретиться. На этом не гулять мне вместе с вами. Прощайте, не поминайте лихо.

0: просить. Чем сапоги ты мажешь? Дегтем. Али смахальцем?
1: Отце и смог

0: где истинный штаб, того, где истинный штаб.
1: Как я не гонится, смотри, как угодится, я смогу, не
0: а могу, я не проведу, голову, ты сам знак, что с ним, там твои.
1: Ой, да, сынок,
0: ой, да, сынок, ой, сынок, ой, сынок, ой, сынок.

Вареники-то сами скачут в рот. Ведь вот неслыханное диво. Вот он каков. Ленивее чуба будет. Тот ест, по крайней мере, ложкой. А этот и руки поднять не хочет. К твоей я милости пришел, Батюк. Ты, брешут, не во гнев сказать, доводишься сродни

Ну, сделай, милость, добрый человек. Не откажи, свинины ли колбасли, муки ли грешневой, аль полотна. Как водится меж добрыми людьми, не поступлюся, хоть примерно. Скажи мне, как найти к нему дорогу? Однако, что за черт, ведь постный день скоромные вареники он ест. Чего я в самом деле тут стою и набираю с ним греха? Назад,

0: Maria vem na
1: rua. Однако, знаешь, расписку надо.
0: Ведь у вас расписки пишут кровью. Я сейчас достану гвоздь.
1: Ай, шутник, оставь.